Петька, без такого ботика, ботика тут чека. Лоха, ты будешь гезуэ, так основан бочка, ты лопай, то не зубебе. Вот я иду под базу, его вот, окей, возле канаду, фальдевоз. Вот же гуфора, я убил фоба, я убил зуба. Чика-бо, чика-бо, ло. Чика-бо, чика-бо, ло.

серебре вас черт, черт хочет. Я схвачу одного смеха, если до вас смех, так. Я все остальное хлеха, плохо чеха. Чачачуласт, покачануласт. Чепло. Чепло.

Чика-бо, чика-бо, лода, чика-бо, чика-бо, лода, чика-бо, чика-бо, лода, чика-бо, чика-бо, лода, чика-бо, чика-бо, лода, чика-бо, чика-бо, лода, чика-бо, чика-бо, лода, чика-бо, чика-бо, лода, чика-бо, чика-бо, лода, чика-бо, чика-бо, лода, чика-бо, чика-бо, лода, чика-бо, чика-бо, лода, чика-бо, чика-бо, лода, чика-бо, чика-бо, лода, чика-бо, чика-бо, лода, чика-бо, чика-бо, лода, чика-бо, чика-бо, лода, чика-бо, чика-бо, лода, чика-бо, чика-бо, лода, чика-бо, чика-бо, лода, чика-бо, чика-бо, лода, чика-бо, чика-бо, лода, чика-бо, чика-бо, лода, чика-бо, чика-бо, лода, чика-бо, чика-бо, лода, чика